0: битва.
1: Фрэнк, философер, гайд. Митра, тътводник, патаре.
0: Литва.
1: Домачи,
2: митуша.